0: America, thank you. We love you.
1: Rock. Зірок. Рок будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен.

G-Rock. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.